и месец динар на путь, и месец делал там бихивер сужденный, сейчас я месяц делал такой чанча, кем я открыти, ага, тулдер, та шамила, и салам, и дибай, а за аниме студио, де зале программ на горво, а де хан шея программ, де дера мазака, и вот улек, ванита, и салам, и рекавалим, салам, дер джута манана, аниме студио программ, и клнури, а де хан кедо, байл, кедо, и миш программ, а где-то шудол, пата, дука, на, чара де мангал, фаурезо, а де барба, де денила, афте, пашпабана, де моджмасти программ, а де твар, презмадикара, версалач, кем не джиме, презмадикара, а я не кем там уз программ, да, и был кулдач, кем не гана, мишта инженер, байки, но базакшан, кем не гана, шудол, и тапата, то, осистам там месседж, край, да, я хер, да, джака программ, на уру, когда в поле, да, моджус, гей, сас, медерка, чара мина, кем не гана, верный, машала, да, и урочу там на программ, кей, месседж, кавали, йо, джахан, мана, ката программ, на уру, на балсук, джигар, то, и гана, окей, инженер, байки, кем не гана, а, но, я открыл, я сайду, да, и урочу там на, а, на месседж, программ, шей, да, месседж, кавали, йо, джахан, мана. Чераки фатаки дениази штаб Кашмири банда на Welcome to the show, мисс Дибай. Умед картом, что вы хер-херит се хонге, и хорош хонге. Салам to all team, валикум салам. Дейр жу тамана программ се месседж коле. Раки фатаки йо, жахан манана. Ой, саламуна, good evening, мисс Исаранге. Уча эмна дия, махан фрам азирисан на дия. Бахар дейр жу тамана программ келе месседж коле. Дейр жу тамана Welcome, махар калай дертебей.